0: l'Italiote.
1: Я тебе рискую, я тебе рискую, я тебе рискую, я тебе рискую.